Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты.

0: день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью.
1: Снова за дверью.
0: Начнем с истерик.
1: Начнем с истерик.
0: Закончим постели.

Вот именно сейчас, вот прямо в этот момент, в 7 часов и 2 минуты, наступает восход солнца в нашем городе. Доброе утро, друзья! Доброе утро, Уральск! Доброе утро всем, чьи приемники настроены на волну радиостанции ОК. Всех приветствую! А, вы понимаете, нежданчик! Думали, ага, а нет, ничего, а музыка играет, а тут вам вот, пожалуйста! Конечно, как мы могли пропустить такую возможность выйти в эфир из новой студии в пятницу 11 сентября? Потому что у нас что, на носу? Да нет, не Новый год, у нас, конечно же, день города и выходные, и чудесный день, новый день начинается, новая страница жизни каждого из вас, которую нужно заполнить чем-то радостным и позитивным, чему я буду способствовать в ближайшие 3 часа в своем утреннем дежурстве здесь, в студии радиостанции ОК. Меня зовут Елена Левитан, приветствую, друзья, вас всех. Как обычно, пройдем по обязательной программе в этом часе народно-погодные приметы. А, да, кстати, вы еще только открыли левый глаз, почесали правую ногу или пятку. А я уже знаю, что за окном темно, сыро и туманно. Туманно так, как давно не было. Ну да, осень, конечно, она частенько дарит нам вот эти вот перепады температуры и погодные явления. Но сегодня туман особенный, он потрясающий. Когда все это рассеется, день будет, я думаю, солнечным и теплым. Кстати, о погоде. Плюс 11 в данный момент за окном. Не холодно. По ощущениям нет такой, знаете ли, промозглости. Плюс 20 нам обещают синоптики сегодня в течение дня. Ну и, по сути, пасмурная погода, но солнечные лучи забрежут. И, знаете ли, не в конце туннеля, а сегодняшним днем. Еще раз хочется поприветствовать тех, кто не спал, кто не ложился, кто только проснулся. И всем вам пожелать легкого начала сегодняшнего дня. А для этого что нужно сделать? Улыбнуться, потому что это самое первое движение, которое должен совершать человек, жаждущий страсти, любви, жизни и хорошего дня, чего я вам искренне желаю. В нашей музыкальной программе далее Илья Сечкин, Мухтар Рамазанов, Алга Сигала с Элли Голдинг, Капрал и Шарлиз, Антон Байков и Саяна с песней «Карие глаза». Ну, я еще раз повторю, что у нас будут народные погодные приметы, посмотрим, можно ли по сегодняшнему дню определить какие-то явления погоды на ближайшее время и звездные подсказки, чтобы все были вооружены знаниями о том, на что нужно сегодня обратить внимание, а про что сегодня забыть. Прямо напрочь забыть. Главное помнить, что мы вещаем на 106 FM, это радиостанция ОК, и наша музыкальная программа продолжается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

Печальная история, конечно, печальная. Я не твой, он не твоя. Как-то так. И во всем виноваты карие глаза. Да, всегда с чего-то начинается, с одного. Влюбился в изгиб плеч, в мягкость рук, в шелк волос, в цвет глаз. Это волшебное чувство, конечно же. И странно, да, рождается из чего? Ну вот, наверное, как все самое красивое на этой планете. Из какого-то маленького зернышка. Сейчас из маленькой информации родится, друзья мои, история про то, какие нам с вами ждать в преддверии, ну, скажем, наступления основного времени осени какие-то вот события. Ну, другими словами, погода, народные приметы в эфире радиостанции «Окей». Значит так, вот я уже посмотрела, кстати, о погоде. Давайте еще раз вернемся к погоде, посмотрим, что у нас сегодня нам синоптики обещают. Они уж на один день кое-как составляют вот циферки. Ну что, плюс 11 по-прежнему за окном. Еще раз напомню, что восход солнца уже произошел, так что нечего валяться. Уже все, уже вон, 7.21 в стране. Так, днем будет плюс 20, но это ближе к концу рабочего дня. Понимаете? То есть солнышко успевает прогреть воздух только аж... Ну, у него, в принципе, рабочий день. Вот сейчас оно взошло где-то. Его пока не видно, даже туман не рассеялся. Потихонечку будет накидываться градус за градусом. И только к концу рабочего дня он поставил себе задачу, оно поставило себе задачу, плюс 20, вот оно плюс 20. Оно и выдаст в 17.00 плюс 20, а дальше опять на снижение, опять халтура, опять, понимаете, на понижение. Хотя завтра обещают, что будет еще на 1 градус теплее. И пасмурное, вот в большей степени день сегодня будет пасмурным. Итак, зафиксировали в своей голове, зафиксировали, хотя я уверена, будете еще 50 раз нырять в прогноз погоды в преддверии выходных, потому что, во-первых, завтра праздник, хочется погулять, во-вторых, продолжается еще как бы, еще не начавшись, продолжается как будто какое-то лето, ощущение лета, не хочется с ним расставаться, поэтому, естественно, кто-то соберется на свежий воздух, на природу, на дачу, на речку, поэтому все это важно. Итак, и вот что, друзья мои, в скрижалях, которые, естественно, где-то пылились, не запылились, написано черным по белому. Если в этот день гром гремит, следующая неделя пройдет без дождей. Грома нам сегодня синоптики не обещают. Поэтому без дождей я вам не обещаю на следующей неделе. Солнце утром и дождь к вечеру – предвестники теплого сентября и мокрого октября. А тут вот надо уже выбирать, понимаете, здесь уже право выбора. Хотим ли мы теплый сентябрь, практически он уже закончился, или мокрый октябрь? Я не хочу мокрый октябрь. Поэтому я согласна, что утром не будет солнца и вечером не будет дождя. Если звезды в ночном небе ярко светят, до ноября морозов не жди. Вот это хорошо, вот это хорошо. Но больше меня успокаивает следующая информация. Сильный ветер в обеденные часы – знак того, что зима наступит раньше срока. Та-дам! Выдыхаем. Сильного ветра сегодня не ожидается. Ну, конечно, он вообще будет ощущаться, но сильным не будет. Так что раньше срока наступить зиме мы не позволим. Зима не пройдет, хотя зима близко. Кто-то недавно уже сказал, скоро Новый год. Ну, в принципе, можно уже начать отсчет, конечно, вот этих дней, потому что что, 9-й месяц на календаре, осталось там всего каких-то 3. Ну, а дальше мои любимые приметы по животным. Если журавли на юг улетели, то зима ранее будет. Но я еще не видела цаплей, видела летающих журавлей, нет. Гуся увидеть в небе к дождю, лебедя к снегу. Как хорошо, что я не вижу. Во всяком случае, в небе я их не различаю. Скворцы на юг не летят, наступило бабье лето. Вот, а вы спрашиваете, а когда бабье лето? А когда? А вот, пожалуйста, когда скворцы на юг не летят? А как они выглядят, расскажите. Много грачей, солнечная погода продлится еще долгое время. И вот, если птицы звонко поют, лето еще с осенью повоюет. Ну, что вот мне сказать? Я, конечно, птица еще та, или гусь, а гусь не птица, или птица не я, не гусь. Поэтому, ну, надо, чтобы кто-то громко спел, да? Да, чтобы лето еще повоевало с осенью. Ну, вот так, неожиданно, в ноябре плюс 25. Кто от этого откажется? Я думаю, мой коллега Дмитрий никогда от этого не откажется. А плюс 30...
в начале декабря. Вообще огонь. Поэтому, друзья мои, ну, поставить вам сейчас какой-то птичий хор в эфире, ну, нет, не хочется. Думала. Ничего лучше не придумала. Нашла гласистого Сергея Лазарева. Пусть, вот мы же знаем, что он громко поет, вернее, умеет громко петь. Пусть он в качестве вот этой самой птицы пропоет нам продолжение музыкального часа. А мы будем рассчитывать на то, что, да, впереди еще будет много теплых денечков. Теплых, притеплых. Доброе утро всем. Просыпаемся. Уже пора выходить на работу, между прочим. А кому-то в школу.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

искусственная. Ну, милая композиция, согласитесь, такая вроде без напряга, а кто-то скажет, ну и что это такое, усыпили нас утро. Не-не-не-не-не-не-не, это я вас успокаиваю слегка, чтобы вы вполне смогли усвоить информацию, касающуюся звездных подсказок. Астрологический прогноз в эфире радиостанции «Окей». Овны, сегодня ваше внимание должно быть сосредоточено на работе и повседневных обязанностях. Найдите систему, которая поможет вам справляться с делами быстрее и эффективнее. Не пытайтесь изменить все сразу. Начните с одной привычки, и вы увидите, как постепенно изменится ваша жизнь. Тельцы, этот день приносит вам возможность заняться тем, что приносит радость и вдохновение. Ваши творческие проекты и увлечения сегодня особенно важны, потому что они помогают вам чувствовать себя живым и наполненным. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое, ведь именно так рождаются самые интересные идеи. Близнецы, сегодня ваше внимание приковано к дому и семье. Возможно, пришло время навести порядок в пространстве или обсудить важные вопросы с близкими людьми. Этот день подходит для того, чтобы создать уют и комфорт в вашем доме, а также укрепить отношения с теми, кто вам дорог. Раки, сегодня вы особенно красноречивы и можете легко донести свои мысли до окружающих. Ваше обаяние и умение находить общий язык с людьми помогут вам в любых переговорах. Это отличное время для общения, обмена идеями и укрепления связи с людьми, которые разделяют ваши интересы. Львы, сегодняшний день приносит вам возможность проявить свои лидерские качества и организовать важные дела. Не бойтесь брать на себя ответственность и предлагать свежие идеи. Это отличное время для того, чтобы заняться практическими делами и навести порядок в рабочих вопросах. Девы, этот день особенно важен для вас, потому что вы чувствуете прилив сил и желание начать что-то новое. Ваше внимание к деталям и организованность помогут вам справиться с самыми сложными задачами. Используйте этот день для того, чтобы завершить старые дела и открыться новым возможностям. Весы. Сегодня вы будете особенно дипломатичны и сможете уладить любые разногласия. Ваше чувство прекрасного сегодня особенно обострено, и это поможет вам найти вдохновение в повседневных вещах. Приятное общение или творческие занятия помогут вам почувствовать себя наполненным. Скорпионы. День сегодняшний подходит для того, чтобы заглянуть вглубь себя и понять свои истинные желания. Вы можете почувствовать, что некоторые вещи, которые раньше казались вам важными, больше не имеют значения. Это отличное время для того, чтобы отпустить старые обиды и открыться новым возможностям. Стрельцы, вам сегодня захочется расширить свои горизонты и узнать что-то новое, и этот день отлично подходит для этого. Возможно, вы получите интересное предложение или идею, которая вдохновит вас на новые свершения. Однако постарайтесь не перегружать себя слишком большим количеством информации, потому что сегодня лучше сосредоточиться на чем-то одном. Козероги, сегодняшний день может принести вам некоторое напряжение в семейных делах, особенно если вы чувствуете, что ваши усилия не получают должной оценки. Постарайтесь не принимать все слишком близко к сердцу и дайте себе время на отдых и восстановление сил. Лучше проведите этот день в спокойной обстановке, занимаясь тем, что приносит вам удовольствие. Водолеи! Сегодняшний день располагает к общению с друзьями и единомышленниками, и вы можете найти много интересных идей и вдохновения в этом общении. Ваша способность мыслить нестандартно и видеть мир по-новому сегодня особенно ценна. Не бойтесь делиться своими мыслями и планами с окружающими, потому что они могут поддержать вас и помочь воплотить их в жизнь. И, наконец, рыбоньки. Сегодняшний день приносит вам эмоциональную ясность и возможность разобраться в своих чувствах. Вы можете почувствовать, что пришло время для важного разговора с близким человеком. И сегодня для этого самый подходящий момент. Ваша интуиция сегодня особенно сильна, и она подскажет вам правильные слова и решения. А мне моя интуиция подсказывает, что у нас есть наши постоянные радиослушатели на связи. Они уже не спят, они здесь. Боже мой, как же это всегда приятно, что вы туточки, что вы рядышком. Александр, как жизнь, как дела? Напишите, пожалуйста, чем занимались? Смотрите ли вы Лигу чемпионов? Как там Барселона? Реал Мадрид? Ну так себе, но тем не менее. Что нового? Как пошли в школу? Как дошли? Как пришли? Какие впечатления? Для всех остальных сообщаю, что, конечно же, мы всегда рады выполнить музыкальную заявку от тех, кто настроен на волну нашей радиостанции. И в частности, вот Александр уже с нами. И как сообщает, он теперь по утрам возит целый экипаж в школу. И старшая дочка, между впрочем, завидуют, что для младшей Дашеньки мы ставим песни, а получается для старших нет, обделили, это же неправильно. Чем это 15-летние хуже? И, конечно, репертуар не тот, я так думаю, сейчас старшая дочка скажет, ну что это, а где BTS?
а где там skills и что-то подобное. Ну, тем не менее. Давайте все по порядку. BTS будет чуть позже, когда вы уже будете на занятиях. А вот, тем не менее, сюрприз для вас будет прямо сейчас. Песня под названием «Учат в школе». Актуалочка для всех детей, кто сейчас идет весело, непринужденно, перепрыгивая через лужи, за новыми знаниями, за светом, за общением, за радостью. Так, пойдите в школу, вас научат.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

Ну вот как так художник увидел, что вот именно вот эти главные слова песни «Ты не бойся ночи, ведь я рядом» должны звучать именно таким голосом, как в песне «У Курского вокзала стою я молодой». Ну это же прям как-то вот совсем какая-то масяня недоделанная. Но тем не менее, Энзро в нашей музыкальной программе, конечно же, не без участия искусственного интеллекта. Песня, которая, ну, в общем-то, вирусится на просторах интернета, поэтому она имеет место быть и в нашей музыкальной программе. Ну вы не бойтесь ночи, ведь мы рядом, все, мы здесь. Ведущие вернулись в студию для того, чтобы сопровождать вас в день. Я, в частности, зовут меня Елена Левитан. Приветствую тех, кто уже проснулся, кто уже, вот кто-то уже и детей отвез в школу, уже и в садик их отвез, и уже даже на работу едет. И радуется, что, конечно, сегодня пятница, 7:49, скоро начнется работа, любимая работа. Все будут работу работать. И счастливы, что впереди выходные. Друзья, под итог этого музыкального часа информационного нашла информацию. Ну, я очень люблю проверенную, во-первых, все, что касается ученых, всяких научных изысканий. Потому что, ну как я вам могу дать что-то непроверенное? Все должно быть проверено однозначно. И вот, пожалуйста, ну вот, пожалуйста. Ну как, вот после этого, мне кажется, все. Весь день просто сделал. Меня, например, эта информация, все, она сделала мой день. Ученые подтвердили, что разговаривать с домашними животными полезно. Та-та-та-та-та-та. Они подтвердили то, что люди, владеющие домашними животными, конечно же, знали давно. Ну, у кого есть котики? Вот я знаю, сейчас один мой коллега идет на работу и слушает, потому что он обещал, что он будет слушать. Я знаю, что у него есть домашние же питомцы, и я знаю, как мы с ними общаемся, и он знает, и я знаю. А кто не общается? Так вот, оказывается, разговаривать с кошками, собачками и прочими зверушками... А, кстати, да, еще не кошки, не собачки, там же всякие зверушки. А, у меня еще черепахи есть. Так вот, это очень важно для психического здоровья, друзья. А в наше-то время, когда с психическим здоровьем-то... Конечно, само наличие домашнего питомца еще не гарантирует избавление от одиночества. Вот это хотелось бы подчеркнуть. Потому что многие говорят, ну что, вот мне не везет в жизни, заведу-ка я себе собаку или кошечку. И мне... Нет, конечно, это одиночество нет. Но если любимец имеется, то беседовать с ним очень полезно для эмоциональной поддержки и психологической разрядки. При этом неважно, кстати, вот сюсюкаете вы или там серьезно разговариваете там детским голосом или вот там рассказываете подробности всех событий дня. Вот я с вами рассказываю, потому что меня больше никто не слушает. Все говорят, так, все, это, вот освободите территорию. А куда кот денется, когда его схватила, прижала к себе, лицо развернула к себе? Он даже глаза не может закрыть, потому что я глаза держу. Пока все не выскажу, я не отпущу. И все. Потом я, конечно, чувствую, что у него, по-моему, какие-то психологические проблемы начинаются. А мне хорошо. Понимаете? Ученые решили, выяснили, что наши четвероногие друзья вполне способны сработать как психотерапевты. Вот да. Вот. Поэтому, если кто-то раньше вел с любимцами вот такие беседы, друзья мои, все, ваши действия оправданы. Вот сейчас у нас муха летает в студии. Вот надо сейчас с ней поговорить. Мне кажется, это же тоже наш питомец. Сейчас мы его приручим, и все. И все волнение, которое у меня было с утра, оно сразу пройдет. Его рукой как рукой снимет. Понимаете, как бабка отшепчет. Вот. Так что поздравляю вас, друзья. Разговаривайте, не обращайте внимания на соседей, которые будут подслушать. Так кто-то у них в доме завелся. А оказывается, вы с тараканами разговариваете. Хотя с тараканами нет. Тут, конечно, скорее скорую вызовут. А так вообще, а почему бы и нет, если вы их считаете своими? Вот. Все хорошо, улыбаемся, идем на работу и радуемся. Впереди чудесный день, 11 сентября. В следующем часе ко мне присоединится мой коллега Дмитрий Давыдов. Мы будем говорить о серьезных вещах, потому что мы давно не виделись, вы давно не слышались. И мы решили, что следующие 2 часа мы проведем вместе, потому что впереди у нас там будет и игра Керемерея, и, конечно же, много чего такого. Ну, в общем, обсудим очень тоже очень важную тему, я ее подготовила. Дмитрий о ней не знает. Буду на нем испытывать все это. Потому что, да, впереди праздник, большой, грандиозный праздник, День города. Так что речь пойдет, в частности, и об этом. А? Ага. 7:53, выходим на финишную прямую этого музыкального часа. Впереди Сэм Смит и Багарди. Багарди поставит точку в этом часе.

0: 8:02 в нашем городе, в стране. Друзья, вот ровно час назад, зашло солнышко, то есть как бы обозначен восход в 7:02. И солнышко, как и я, уже целый час трудится. А кто-то приступил к работе только сейчас, между прочим. И я знаю, кто
1: Ну,
0: это.
1: Ну вот только не надо рассказывать сказки. Я тут с самого утра вместе с вами и действительно наблюдаю за всем этим со стороны. Ну вот решил наконец-то тоже присоединиться к этому между собойчику и поприветствовать всех, кто этим утром настроен на волну радиостанции ОКЕЙ. С вами Дмитрий Давыдов и Елена Левитан.
0: Бездоказательно, Дмитрий, вот, бездоказательно.
1: Да, я вот и думал, что будут такие инсинуации, да, в мой адрес. А вот все-таки как коротка у людей память. Вот, казалось бы, пару недель прошло без эфиров, без вот этого всего движения радийного, а уже начинается забывать, где тут, что и вообще, и как происходит. Ну,
0: На новом-то месте вообще.
1: А на новом месте вообще. Ну, к счастью, и вспоминается это все тоже довольно быстро.
0: Это радует. Вот это радует. Вот эта память даже не мышечная какая-то, вот подсознательная.
1: А у меня, кстати, есть доказательство того, что вы вот наблюдали меня здесь весь этот час. В конце прошлого часа вы мне говорили про какую-то тему, которую вы там у себя отметили, и что-то связанное с Днем города.
0: Да, конечно. Ну, во-первых, хочется всех поздравить. Вот завтра будет отмечаться, то есть завтра, послезавтра праздничные мероприятия по всему городу. Я надеюсь, что погода сжалится и особых осадков не будет. Ничто не сорвется, потому что хочется, чтобы жители насладились, и весь мир, и вся планета наша небольшая узнала о том, что в городе Уральск отмечают его день рождения, и, конечно же, все, чтобы прошло гладко. Ну так вот, а поговорить бы мне хотелось, правильно сформулировать, подожди. Городской этикет, что ли? Или ну, вообще, это все зависит, конечно, от воспитания. Но есть какие-то вот такие, опять же, научно подтвержденные факты, которых мы, опять же, кто-то подсознательно знает, догадывается, кто-то в силу своего воспитания. Но, тем не менее, вот где-то это вот приветствуется, где-то это культивируется. Хотелось бы, чтобы и, ну, скажем, эстетика, этика нашего города росла с каждым годом. Вот чтобы улыбающихся людей было больше, чтобы никто не ссорился, не ругался, уступал дорогу, включал поворотники, тем более, что камеры сейчас все фиксируют. Ну и так, на всякий случай. Вот, понимаешь, вот к чему я.
1: Ну, культура в городе, безусловно, растет. Во всяком случае, помню себя ребенком, году так в 2000-м еще. Бросить бумажку на землю — это было в порядке вещей. Сейчас рука, мне кажется, ни у кого не поднимется.
0: Либо дворники очень быстро, внимательно работают.
1: Да нет, я про себя даже говорю, что даже мысль такая не приходит — бросить на землю. Даже если это какой-то пустырь, но все равно ты идешь куда-то в поисках урны.
0: Да, нет, не в поисках урны. За город идешь. Потому что за городом, простите меня, нет ни одного чистого квадратного метра. Пройдите по побережьям, как поступают рыбаки, которые оставляют после себя все вот эти упаковки для червей, бутылки и все остальное. Ну, вот как-то да, за городом, да, я вот...
1: Ну, на водоемах, да, есть такая проблема.
0: Ну, и в лесах, в лесополосах, да. Ну, в городе, да, мы стар... А как город преобразился. Ты посмотри, как расчертили улицы, залатали эти вот дырдочки, какие скверы у нас открылись в городе. Все прекрасно. Вот все для нас. Все для нас. Радоваться, улыбаться каждый день, каждое утро и привносить энергию еще вот такого добра, тепла и счастья. Вот, пожалуйста, психологи из Принстона. Не знаю, где это. Я Уральск знаю.
1: Где-то в Англии, наверное.
0: Ну, естественно, Дмитрий. Посчитали, что когда человек придерживает дверь перед идущим следом незнакомцем... Ты делаешь так?
1: Конечно.
0: Я тоже делаю. Вот оба получают микродозу окситоцина, гормона доверия. Но тут главное не переборщить. Если человек находится от вас дальше, чем в 5 метрах, придерживает дверь не стоит. Вы заставите его совершить тот самый неловкий полубег, полутрусу, чтобы не заставлять вас ждать. Поэтому давайте... беречь другие чужие там колени, суставы, но тем не менее дверь придерживать.
1: А я уже думал с утра вот встать у нас здесь на проходной и держать эту дверь, пока вся вот наша бригада сюда не зайдет, огромное количество сотрудников ПСП, и вырабатывать окситоцин в промышленных масштабах.
0: Классно. Ну да.
1: А что, кстати, дает окситоцин?
0: Доверие.
1: Ага.
0: Доверие. Понимаешь? То есть доверяешь. Ну, это же здорово, да? А это сразу рождает улыбку, а это, то есть, какое-то отношение совершенно иное. Тебе кажется, что человек тебе знаком. Потрясающе. Друзья мои, если вдруг вот вы сейчас вот на работу кто-то заходит...
1: Абсолютно точно.
0: Придержите двери в магазинчик, а еще чего-то. И при этом, если вы... понимаете? Понимаете, куда мы клоним? Куда мы клоним? Мы клоним к музыкальной программе. Вы поняли, да? То есть давайте вместе сегодня в ближайшие два часа нашего утреннего дежурства будем говорить о хороших вещах, которые только привнесут счастье, радость и хорошее настроение всем нам.
1: Придержим хорошее настроение для вас.
0: Правильно.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ну, это господин Сафин и раса, и кураж Бомбей. Да не про Бомбей пойдет у нас речь, а про Уральск и про наш любимый город, конечно же, который просыпается. Город улыбается. Да. А ты знаешь, что есть мимика вот городская? Когда люди вот встречаются, ну, на дороге где-нибудь, там, на тротуаре, в автобусе, и вот ты улыбаешься?
1: Ну, конечно.
0: Ну, конечно.
1: Ну, если знакомого увижу или в ответ улыбку, а так за дурака помогут принять.
0: Да нет такого уже. Ну, как, ну, я улыбаюсь. Я один, неделю назад, мне было скучно идти в магазин просто так. Я просто заставлял.

0: себя идти вечер в магазин. Я воткнула наушник, включила музыку и пошла с музыкой. И даже не заметила, как я хожу между прилавках и приплясываю. Хорошо, что у меня, скажем, боковое зрение плохое. У меня все, любое зрение плохое. И потом смотрю, она меня уже вот так немного оборачивается. Ну, мне-то пофиг, я на такие вещи не реагирую. И только когда я уже подошла к кассе, пока ждала, пока там пробивали, я чуть ли там не расплясалась вовсю. Я, конечно, увидела вот эти вот удивленные лица. То есть великовозрастная девочка выплясывает. Вот, я улыбнулась во все свои 13 зубов. Вот прям вот, чем еще больше их шокировала. И как-то, знаешь, вот то, что ты сказал. Сначала было недоумение и взгляд, как на сумасшедшую. А как, да, нас подтвердить, что у меня 13 зубов. А потом, когда я улыбнулась, ты знаешь, все, они тоже улыбнулись в ответ. То есть я их улыбнула. И все, и они сказали, видимо, у тетеньки хорошее настроение.
1: Ну, это работает, действительно. Но я это делаю, наверное, в тех местах, где меня хоть как-то знают. В магазинах, которые я часто посещаю. Там, да, действительно, реакция не заставляет себя ждать. Но если в какое-то незнакомое место приходишь, как-то подозрительно начинают смотреть. Вообще, многие отмечают, что вот в странах Европы, где-то там далеко на западе, в загнивающем, вот там чаще люди улыбаются. А у нас как-то это не столь принято.
0: Ну, я не знаю, факт ли это или не факт. Мне кажется, у нас стали улыбаться больше. Молодежь улыбается хорошо. Это вот одна сторона. Это к чему? Мы опять к чему? Все, друзья мои, пусть наш город будет самый улыбчивый. Дима, ты согласен?
1: Конечно, конечно.
0: Я еду за рулем, я улыбаюсь. Я поворачиваю голову посмотреть, кто там рядом едет. Я улыбаюсь. И мне не важно, как на меня посмотрят, потому что вот даже если он подумает, сумасшедшая какая, ну, он же все равно заставит его улыбнуться. Улыбнется.
1: За рулем это вообще отдельная вещь. Ты вроде бы понимаешь, что сидишь в прозрачной коробке, ну как будто отгорожен от мира. Иногда такие вещи делаешь, потом думаешь, боже, ну меня же смотрят все вокруг.
0: Интересно. Дима, а что ты такого делаешь? Я-то танцую, я все время танцую.
1: Ну, всякое бывает. Там и ругаешься на кого-то, и...
0: Это да. Нет, я вот последнее время не ругаюсь, но я танцую, я руками машу, я головой трясу, потому что, ну не знаю, я поняла, что музыка будет вечной. Ничто на этой земле, даже могу поспорить, что и любовь, знаете ли, она в песнях будет вечной, на музыке положенную тоже будет вечной. Только музыка будет вечной. Вот, поэтому, где звучит музыка, я танцую.
1: Если убрать любовь из музыки, мне кажется, 90% песен просто перестанет существовать.
0: Согласна, согласна. И еще один такой момент. Кстати, во-первых, хочу напомнить, друзья мои, мы сейчас заговариваем вам зубы, потому что спереди у нас урок казахского языка. Поэтому занимайте места поудобнее. Еще одна штука. Вот с утра сейчас все пришли на работу. Значит, расселись по делам. Строят планы, что нужно сделать. Кстати, подберите все хвосты перед выходными, чтобы в понедельник, неважно, с какой головой вы вернетесь в рабочую обстановку, у вас ничего не было, не надо было вспоминать, а что вы там забыли сделать. Поговорим о магии слов. Опять же, в Гарвардской бизнес-школе провели исследование, когда руководители или коллеги говорили сотрудникам простое, ну, коллегам своим, большое спасибо за вашу работу. Это повышало продуктивность команды на следующий день на 50%. Я не знаю, как они это измеряли.
1: Но я думаю, что это только один раз сработает. Если два раза сказать большое спасибо, то...
0: 100%.
1: Да, это же можно все рекорды бить.
0: А почему бы нет? А если вот, понимаешь, когда это стало... То есть выходишь, спасибо, коллеги, за вашу работу. Только, мне кажется, должно звучать так искренне. Если это превращается в какой-то штамп, хотя, может быть, и магия слова есть такая. То есть мы все равно реагируем же на такие. Вот когда нас хамством каким-нибудь... Ну, вот сказали что-то плохое. Нас же это как-то трогает, нас же это как-то задевает, да?
1: Да иногда даже простое слово можно сказать с таким тоном, там, уважаемый, что как будто послали.
0: Да, да, да. Ну, ты понимаешь, это же задевает, думаешь, даже не тебя все равно задевает. А может быть и здесь тоже вот так вот вырабатывается, я не знаю, что там, какой тацин, фин, я не знаю медицинские термины, но тем не менее... Дорогие коллеги, спасибо вам за работу. Или желаю вам хорошего, продуктивного рабочего дня. Ну, мне кажется, это должно звучать только искренне.
1: Это как аванс, наверное,
0: да,
1: такой.
0: Да, это аванс, а это уже в конце там типа, классно поработали. Это здорово. Так, берите на вооружение. Сейчас все, кто пришел на работу, во-первых, улыбнулись. Во-вторых, придержали дверь. В-третьих, всем сказали, друзья мои, хорошо нам всем сегодня поработать.
1: Это получается, они работают за спасибо?
0: Нет. Они работают за спасибо, а зарплату получают за результат работы.
1: А, ну тогда ладно.
0: Вот, видишь, то есть я... Вот, поэтому так, еще раз повторяю. Улыбнулись, дверь придержали, пришли, сказали всем хорошего дня рабочего и не забыли в конце дня сегодня тоже сказать спасибо всем за хорошую работу, друзья. До встречи на после выходных. Вообще огонь. Все здорово. Представляешь? И люди будут добрее. А если вдруг какой-то стресс, пришли домой, поговорили с животными, стресс сняли, животных покормили, и вообще все будет отлично.
1: Алгоритм составлен.
0: Да, все логично, вот абсолютно. Как и то, что прямо сейчас в нашем эфире урок казахского языка. Слушаем, запоминаем, используем. И готовимся к нашей игре под названием «Керемере». Друзья мои, в середине часа, по традиции, для истинных меломанов, кто может угадать мелодию в любом виде, состоянии и направлении. Даже?
1: Да, заодно проверим, кто из наших постоянных слушателей сегодня на связи.
0: Точно!
2: Учим казахский язык легко.
3: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Баяу – медленный. Тартымды – увлекательный. Қызықты – интересный. Баяу би. Медленный танец. Баяу медленный. Би танец. Баяу би. Тартымды сюжет. Увлекательный сюжет. Тартымды сюжет. Қызықты кітап. Қызықты интересная. Кітап – книга. Қызықты – кітап.
2: Учим казахский язык.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керемеры». Слушаем, угадываем и выигрываем.
3: Так, точно. 8 часов и 31 минута в стране. Самое время проверить, а кто же у нас на слуш. Хотя сообщения приходят. Спасибо большое Татьяне за присланное сообщение. Еду в такси, слушаю, улыбаюсь. Как хорошо. Вот правильно. Чем больше таких сообщений будет, обратной связи, тем нам будет интереснее работать. Поэтому, друзья мои, не стесняйтесь. Дмитрий. Пожалуйста, назовите номер телефона, на который...
4: 8-771-202-1006. Номер наш неизменный, поэтому, если он у вас уже записан в телефонной книге, ничего переписывать не надо. Присылайте свои сообщения на WhatsApp, ваши музыкальные заявки, ну и, конечно, приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец?», которая ровно через час прозвучит в нашем эфире.
3: Да, да, да, мы ждем ваших приветов. Ждем и надеемся. И по этому же номеру нужно будет сейчас звонить, участвуя в нашей программе, нашей игрульке. Друзья, напомним условия, все очень просто. Сейчас прозвучит перевернутый фрагмент композиции. Все, что вам нужно, естественно, узнать это все. Не угадать, узнать. Расслышать в ней кого-то и что-то. И тут же позвоните нам по номеру...
4: 8-771-202-1006. Надо записать этот фрагмент отдельно.
3: Да, обязательно. Вот, и все, вы говорите свою версию. Мы вас поздравляем, включаем вам аплодисменты, мысленно обнимаем, целуем и записываем в список наших победителей. Вот и все. Вот. А со следующей недели еще и подарки будете получать, потому что да.
4: Вот впервые такое, 11 число, а у нас список до сих пор чист. Да и списка-то, собственно, еще нет.
3: И нет. И чист он где-то даже в принтере лежит. Очень. Вот видите, новый день с чистого листа, игра наша с чистого. Зато шансов больше. То есть срок короче, и вот стоит чуть-чуть постараться, и все, ты уже победитель, и главный приз твой. Правда, не знаю какой, но обязательно мы никогда с пустыми руками никого не отпускали. Ну, если вы, друзья мои, готовы, если вы где-то припарковались удобненько, ушли в уголок скромненький, укромненький, чтобы вас никто не слышал, а может наоборот, вот сейчас что нужно сделать? Включить погромче на весь свой отдел, вот наше радио, и всем отделам устроить такой вот корпоративчик.
4: Практически квиз.
3: Да. Узнать песню. Кто первый, тот и молодец. Потом ему конфетку. Каждый, вот, каждый ему подарит конфетку.
4: Спасибо ему надо сказать.
3: Да, обязательно. И потом пойти вместе чай попить, отметить победу. По-моему, замечательно. Так, у нас все готово, поэтому включаю перевернутый фрагмент композиции. Вам нужно позвонить и сказать, кто это исполняет и что это за песня. Или одно, или другое, или вместе все. Или, может быть, еще что-нибудь рассказать. Где вы деньги храните, в каком банке? Готовы? Давайте слушаем.

0: уж, какая интересная версия получилась, да?
1: Да, мне не хуже.
0: Да, мне кажется, вот если вот эту сейчас гармонику и гармонию использовать музыкальную, можно новую песню сделать, да?
1: Да, только текст заново написать, и все.
0: Другой, другой, какая? Сейчас все. Так, нет у меня телефонных звонков, я не поняла. Кто там скромничает, кто там боится, кто там до сих пор не узнал, и кто еще не проснулся, кто почему не подключился, кто даже не проверил. А вдруг мы уже в эфире? А вот Дмитрий уже здесь, а вот Елена Евгеньевна тоже уже здесь.
1: Понимаете? 8-771-202-1006. Звоните, не стесняйтесь. Выясним, кто у нас сегодня самый главный музыкальный интеллектуал и кто у нас вообще на связи после нашего вот такого затяжного перерыва. Вот,
0: Но это оправдано. Мы перебирались на новое место. Какая у нас сейчас студия. Как у нас все красиво. Как у нас все уютно. Все такое... А на этом фоне как мы смотримся хорошо. Все... А еще будет лучше. Ага, я знала, что Аслан не выдержит. Аслан не выдержит, и он позвонит. Алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Аслан.
2: Здравствуйте. Никто не звонит, думаю, дай позвоню.
0: Конечно. А что это вы нас забыли? А что это вы вот так вот?
2: Нет, не забыл.
0: Рассказывайте, чем занимались, что делали, как жизнь, что нового, как осень встретили?
2: Спасибо, все хорошо, все по-старому. Вы как там?
0: Мы хорошо.
2: Вот там те новости.
0: Мы, вот видите, перебрались в новую студию, на новое место, но остались тем же составом. Трудимся, радуемся, что наконец-то вот все сделано, и теперь только красоту наводим, и уже выходим в эфир. И решили в преддверии Дня города тут же вот пообщаться с вами. Поздравляем, кстати.
2: Я вас поздравляю, что с таким же составом на новом месте, с новосельем вас.
0: Спасибо.
2: Чтобы на новом месте все хорошо у вас было. Спасибо. Вы же не пропадаете так надолго.
0: Хорошо, хорошо, не будем. И вы тоже будьте с нами. Так, ну скажите, как вам погодка, как вам осень?
2: Дождливо, холодно.
0: Сейчас будет теплее. Не очень. Ну зато грибы пойдут. Вот у меня друзья уже за грибами поехали.
2: Да нет, я вообще не грибник вообще.
0: Так, не грибник, не рыбак, но зато музыковед.
2: Ну да. Нет, ну на рыбалку можно съездить.
0: На рыбалку надо еще съездить. Смотрю, прям на Урале судаков тащуть. Ой, тащуть. Блин, я не знаю, я на Урале никогда не рыбачила, но надо попробовать. Может, Дмитрий вот мне подскажет, какое местечко.
1: Я знаю одно местечко, но боюсь, охрана не позволит.
0: А, да, Кай.
2: Назову, не знаю, правильно, нет.
0: Ага.
2: Это Noise MC, Вселенная Бесконечна, нет?
0: Так, ну-ка еще раз.
1: Noise MC, говорит, Вселенная Бесконечна. Нет, это наш отечественный автор и песня на казахском.
2: Ну ладно, вы начали с утра на казахском ставить.
0: Ну как это с утра? Просто эта песня, я сделаю подсказку, сейчас, может, вы исправитесь, Аслан. Этот исполнитель будет выступать у нас на концерте в честь Дня города.
2: Даже не знаю, кто у нас. Как-то не следил за этим.
0: А вы не смотрели программу, да? Кто будет у нас выступать?
2: Нет, даже.
0: Вот видите как? Вот прям промахнулись. Ну как так? Давайте мы еще раз сейчас включим. Я вас отключу.
2: Ну, в любом случае, я рад был включить вас.
0: Ой, и мы очень рады. Спасибо.
2: Хорошего дня. Спасибо. Давайте на новом месте все самое наилучшего.
0: Спасибо.
2: Все, будем на связи.
0: Давайте сейчас, может быть, еще раз послушаете и поймете, кто это.
2: Ну, если угадаю, позвоню.
0: Все, давайте, Аслан, договорились. Так, я включаю еще один раз версию перевернутую композицию. Подсказки-то какие мы жесткие сделали. Как мы готовы просто вот ради по вашей победы сделать все. Давайте послушаем.

0: Вот, и что, есть какие-то версии? То есть подсказку я сделала.
1: Ну, это... голос на Noize MC не похож, конечно.
0: А вот я же говорю, какая-то необычная получилась версия вот этой обратного звучания. Прикольно, я не знаю, мне кажется, надо самому автору написать, сказать, делайте, ребят, используйте это. Невероятно интересный. И правда какая-то такая вот... А поскольку сам трек, он мясной, надо сказать, в нем там хорошая музыка, там хорошая аранжировка. Поэтому она и в обратную сторону...
1: А будет. Вот Аслан нам написал на WhatsApp правильный ответ. Кстати, ну, написать мало, надо дозвониться.
0: Звоните
1: поэтому
0: снова.
1: Вторая попытка за вами.
0: Аслан,
1: звоните.
0: Звоните, мы не можем отказать вам в праве, пока все остальные... Я знала, что вы угадаете. Потому что на слух, может быть, с первого раза было сложно. Есть на связи Аслан. Алло. Дубль 2. Алло, сейчас вот опять буду. Алло.
2: Алло, слышно?
0: Вот да, у меня тут вот я проводок перегрызла. Алло.
2: Турар?
0: Да, абсолютно точно, абсолютно точно. Это Турар. Я просто...
2: Адам.
0: Да, ну согласитесь, трек же пушка.
2: Ну, я чуть-чуть вообще сперва быстро-быстро тогда думал, по мотивам начала что-то без голоса было. Потом второй раз послушал, думал, Алем поет.
0: Так.
2: Но, оказывается, не он, Турар.
0: Ну, я и говорю, я в восторге от этого трека. И он обратно, согласитесь, звучит как интересно.
2: Есть немножко.
0: Надо бесплатную эту идею продать им, сказать, пишите, записывайте обратку и дорабатывайте, получится еще одна песня. Ну вот теперь передавайте приветы с полным правом победителя.
2: Всем слушателям Радио Кей, всем верным, кто остался, всем привет. Давно вас не было слышно, мы скучали. Давайте будем на связи.
0: Давайте.
2: Все, всего хорошего вам.
0: Спасибо. Давай. Спасибо. И вам
2: хорошего.
0: Все.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо, Аслан. Спасибо. Вы первый у нас в списке сентября. Есть победитель. Разгадана песня. Это фантастические Турары Бенда. Бородам. Песня, которая сейчас прозвучит в нашем эфире. Но хочется еще раз поблагодарить Аслана за участие, за победу, за то, что вы с нами. Вот за наших преданных слушателей. Да, Дим?
1: Кстати, концерт, который состоится вот... Когда он, кстати, состоится? Завтра?
0: Да.
1: Наши коллеги с ТДК-42 собираются на съемки, так что если кто-то не попадет на стадион, то сможет посмотреть все это на экране.
0: Ну, естественно, конечно, конечно. Вот оно все. Мы озвучиваем, кто-то снимает, пошла жара. Друзья, слушайте, запоминайте, играйте. У нас есть же, да, ролик, когда у нас выходит? Сегодня, я так думаю, Алишер тоже сыграет что-то, да?
1: Абсолютно, точно.
0: На дудочке. Вечером обязательно, так что подключайтесь, мы уже в эфире. Итак, слушаем Турар в продолжении нашей музыкальной программы. Спасибо всем, кто здесь, кто с нами. Присылайте свои сообщения, приветы, заказывайте песни. Мы все выполним, мы работаем на ваше настроение, друзья.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: это поет, Дима? Кто это поет?
1: Хороший вопрос.
0: Это Modern Talking.
1: Точно, немецкий коллектив.
0: Да, слушай, а ты когда-нибудь на Кадиллаке катался?
1: Я его даже, по-моему, не видел.
0: Да?
1: А, нет, видел. Да-да-да, я вспомнил, что это за машина. Нет, не катался.
0: Вспомнил,
1: я почему-то его с Роллс-Ройсом перепутал.
0: Ну да, это как-то маханул, конечно. Да, ну да. Вот вспомнили, замечательная композиция. Слегка обновленная такая. Мне нравится, когда если что-то древнее, классическое, потрясающее, то, что, ну, не стереть уже из нашей памяти, из нашего кода, изменяется. Ну, вот так, не трогая все остальное, оно, конечно, всегда звучит потрясающе. 8.53 тем временем в стране,
1: уже,
0: в нашем
1: да.
0: городе. По-прежнему лишь только пятница. 11 сентября.
1: Вот мы... только начали, а уже пятница.
0: Да.
1: Классно.
0: Как здорово. Вот так бы всегда. Ну и поскольку мы сегодня говорим про этику и эстетику городской жизни, вопрос опять же, Дмитрий.
1: Так.
0: Вот когда вы ходите пешком, вы часто ходите пешком по тротуару?
1: Да, хожу. 6 км в день нахожу.
0: Да?
1: Да.
0: А зачем?
1: Ну, так получается.
0: Самый дурацкий вопрос, это зачем? Ну, так вот, бывает такое, что вот идешь, и на тебя люди идут. Вот я особенно утром, когда иду, и идут школьники, это нереально. Ну, с тремя, с четырьмя ты точно столкнешься.
1: И они еще в телефон обычно смотрят, эти школьники,
0: да.
1: Ничего перед собой не видя.
0: Телефон даже, вот без телефона все равно, если на тебя кто-то идет, и ты понимаешь, что вот разойтись очень сложно. Так вот, оказывается, наука не стоит на месте. Она, сейчас я научу вас по-научному, как уступать дорогу в толпе. Значит так, физики из Нидерландов.
1: Бромовское движение сразу вспоминается.
0: Мне физики из Нидерландов вспоминаются. Они изучили пешеходные потоки и выяснили, чтобы беспрепятственно пройти сквозь толпу, достаточно просто не смотреть в глаза встречным пешеходам, а направить взгляд прямо поверх их плеча в сторону вашего движения.
1: Ну, логично. Куда смотришь, туда идешь.
0: Да, то, а мы же, получается, когда заметался и смотришь на человека, то есть что, как он поступит. Так вот, люди подсознательно считывают траекторию вашего взгляда и сами освобождают дорогу. Никакой магии, чистое подсознание.
1: Ну, же. Так же и за рулем, мне кажется, тоже работает. Не только пешком, потому что тоже, вот куда смотришь, туда и едешь. И иногда автоматически все это происходит.
0: Ну, ты там сейчас прям вот, если вот на тебя в лоб, на тебя едет, куда смотреть? Поверх какого плеча, Дмитрий?
1: Смотрите, не знаю, куда-нибудь.
0: Пропускайте всех, всех пропускайте, особенно на трассе. Выезжаешь на обгон, а там кто-то вот и вот, да?
1: Ну, вот бывает, люди не все включают поворотники, но все равно, если человек, вот он адекватно себя ведет, ты как-то понимаешь, что он, какие у него намерения.
0: Угу. Догадливый ты какой.
1: Да, приходится.
0: Так, но зато ты вообще не догадаешься, кто у меня будет в финале этого музыкального часа. А я скажу.
1: Что-то из ваших запасов.
0: Как запасов? Это из свеженького, потому что уже это несколько раз звучало, но, опять же, мне это понравилось, я мониторю, потому что то, что вирусится, то, что раскручивается, под то, что снимают всякие рилсы, видосы.
1: А, ну это какие-то корейцы.
0: Нет, Дмитрий, не угадали вы. Хотя, что это как-то BTS не было. Ничего себе, они тут туры по всему миру. Кстати, по-моему, собираются то ли к нам какой-то...
1: Я думал, вы скажете, к нам приедут.
0: В Алматы приезжает какой-то кей-попец. Кей-попец, я их так называю. В Москве, по-моему, BTS будут. Ну, в общем, как-то вот где-то вокруг они нас крутятся. Нет, будет исполнительница, которая за последнее время очень хорошо себя показала, зарекомендовала. И поэтому она будет на концерте города. Да, в честь Дня города у нас в Уральске. И это Баян Сулу.
1: А, ну, конечно.
0: Что, конечно.
1: Такую мы знаем.
0: Вот, а последний трек, ну, как один из последних свеженьких, «Ла-ла» называется. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла. Вот она сейчас и поставит точку в этом музыкальном
1: пьесе. Ну, не томите уже, давайте,
0: давай,
1: слушайте.
0: Давай.

0: Зиверт. «Ветер перемен» саундтрек к кинофильму «Мэри Поппинс. До свидания», который пел, исполнялся, конечно же, другим исполнителем. Но вот Зиверт, видимо, понравилась эта тема перемен. Да, это всегда здорово. Я не поленилась, вышла на улицу, посмотрела, насколько рассеялся туман. Да, пасмурно, сыроватенько, и ветер как будто усилился. Ты понимаешь, Дмитрий?
1: Конечно, понимаю. Тем более, что... Ну, а куда деваться? Осень – дело такое, что без ветра, без дождей, наверное, не обойтись.
0: Знаешь, ну, когда тебе друзья звонят с юга и говорят, ну, у нас прохладно вечером, у нас плюс 20, а вот а днем тепло, плюс 28.
1: Вот это я понимаю тепло. Вот это как раз и называется словом тепло.
0: Ну, в сентябре ладно.
1: Ну, хорошо, у вас нет друзей в Майами. Они бы звонили так круглогодично.
0: Да, это хорошо, что у меня нет друзей в Майами. Я их просто... Ну, хотя я не могу сказать, что я вот прям готова жить круглый год летом. Нет, есть прелесть осени. Сейчас, когда в багрянец, вот это в золото оденутся леса, пойдут грузди, которых я никогда не найду.
1: Я вам скажу, я готов. Поэтому, если возникнет производственная необходимость, я так и быть готов стать жертвой жизни в Майами.
0: Да?
1: Да.
0: Ну ладно. Хорошо, я согласна. Друзья, 9.05 в стране. Мы разменяли еще один час нашего дежурства. В студии для вас работают Дмитрий Давыдов и Елена Левитан. Вот это сегодня первое утро с возвращением ведущих в эфир. Здесь на 106 FM. И в этом части у нас, конечно же, пройдет программа «Кто сегодня молодец?». Это программа ваших приветов и поздравлений. Спешите нам их прислать на телефон, Дмитрий.
1: На номер 8-771-202-1006. Ровно на этот же самый номер прислал нам свою музыкальную заявку и наш постоянный слушатель Михаил, который тоже, как выяснилось, находится на связи с нами, несмотря на весь затянувшийся перерыв. Каждый день настраивался на волну и все, ждал и дождался.
0: Дождался
1: возможности, ну, во-первых, поздравить нас с новосельем, а во-вторых, песню заказать. Хочет услышать он Скэтмана Джона с песней под названием «Only You».
0: Интересненькая заявочка, между прочим, Михаил. И кто же это только ты? Плюс 13 за окном, между прочим. Температура хоть чуть-чуть, но поднялась. Но абсолютно пасмурно и прям вот по-осеннему, как в Лондоне. А в Лондоне не хотите?
1: Нет.
0: Не хотите? А я бы ничего. Я вот год бы вытерпела.
1: Я же не Лепс.
0: Ну да, я не Тимати. Ладно, а вот Скэтман Джон для Михаила у меня готов. Включать?
1: Конечно.
0: Включаю! Skip, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it

0: Телерекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: конечно, узнать Майкла Джексона, но тем не менее и такая версия существует. Мне кажется, все равно поработал искусственный интеллект.
1: Абсолютно верно.
0: Дэн Коршунов подписан под этим творчеством, этой композицией под названием «Диана». Ну, собственно говоря, а что, почему? Имеет право? Имеет право?
1: Ну, не люблю я искусственные эти песни.
0: Кто про это говорит, Дмитрий? Что вы любите вообще? А почему вам не нравится искусственный интеллект? Сейчас без него уже никак и нигде.
1: Ну, это же все-таки не плод человеческого творчества.
0: Сам искусственный интеллект – плод человеческого творчества.
1: Ну, это сплошная математика. В чем там творчество?
0: Музыка тоже математика.
1: Ну, отчасти, да. Ну, тут хотя бы она написана человеком.
0: Блин, неужели не подеремся? Ну, надо как-то в первый день и в
1: первый. Я думаю, после 10 часов можем организовать.
0: Договорились. Тогда поехали дальше. Продолжим тему, которую мы сегодня затеяли. Ну, как я затеяла, Дмитрий подхватывает. Он умеет это хорошо делать. В преддверии дня города, конечно же, хочется желать всем и хорошего настроения, и праздника яркого, незабываемого, и чтобы наш город с каждым годом становился лучше. И мы говорим сегодня об этике, эстетики, воспитания, культуре, взаимоотношениях людей незнакомых. Потому что со знакомыми худо ли бедно, вот мы с Дмитрием можем подраться, через час уже вместе работать.
1: Сто раз такое было.
0: Да, разобраться несложно. А вот в жизни целого города это, конечно, важно. Так вот, мы уже рассказали про то, как надо улыбаться, двери открывать, говорить своим коллегам, что молодцы все, все-все молодцы. Научили вас, как уступать дорогу в толпе. А теперь, ну вот, это вот новое, можно сказать. И оно уже как бы обрело свое оформление, я имею в виду. Есть определение этому. Тайна наушников на улице. Ну, вот, казалось бы, наушники для чего? Вот сейчас вот эти все, которые беспроводные, да и проводные тоже.
1: Ну, чтобы скрыться от окружающего мира, мне кажется, потому что во многих в них встроена функция шумоподавления. То есть человек может даже музыку не слушать, а просто идти в тишине.
0: Вот, правильно. То есть социологи, они обратили после Дмитрия на это внимание и называют это визуальным щитом. То есть почти 40% горожан надевают наушники в транспорте или на улице вообще.

0: вообще без включенной музыки. Просто чтобы показать миру: я в домике, не трогайте меня. То есть, понимаешь? Но вот в этот момент хотелось бы, конечно, всем сказать, друзья мои, но если все-таки к вам обратились с вопросом, снять один наушник – это как современный эквивалент приподнятой шляпы в 19 веке. То есть, да, я вас слушаю, понимаешь? Ты понимаешь? Наушник из уха – это как приподнятая шляпа.
1: Я даже не знаю, что тут сказать. В сравнении со шляпой – это, конечно, феерично.
0: Конечно, потому что традиции меняются, а уважение остается. Да, конечно, то есть вот. Ну а как еще? Как вот, то есть, эй, то есть, нет, это так, снял наушничек? Да. И ты понимаешь, что ты обратил в нем, как это красиво. Тебе надо, сейчас пойдут всякие вот эти вот коуч-образовательные программы, как красиво снять, вытащить из уха.
1: Оттопыривай мизинчик.
0: Да, да, да, да, поднимать три пальца вверх, не поднимать, как в форме окей. Ну вот как-то так. Здорово же?
1: Да, замечательно.
0: Ну да. Ну, а вообще, опять же, вот хочется сказать, друзья мои, если вы в наушниках переходите дорогу, вот то, знаете, недоуважение. Тут за безопасность беспокоимся. Вообще убирайте телефоны, когда вы переходите дорогу, даже по пешеходному переходу. Не пяльтесь вы в них, пожалуйста. Уберите. Ну, я понимаю, президент звонит. Ну, скажите, что буквально 2 минуты вы окажетесь на другой стороне дороги, вы все расскажете.
1: Я помню во времена, когда начали появляться вот эти все Bluetooth-гарнитуры, угу. Когда человек идет вот так вот рядом с тобой и просто ни с того, ни с себе, ни с сего говорит «Привет!» И ты так на него смотришь, он тебе говорит или по телефону, непонятно сразу.
0: А вот это, кстати, еще одна сторона, и мне очень много по этому поводу материалов попадалось на глаза, о том, что вот эти вот разговоры, особенно в общественном транспорте, а еще когда громкую связь включают, но это вообще, это ну как, я не буду говорить, что это там верх бескультуре или еще чего-то, то есть надо, когда ты находишься в сообществе, конечно же, думать о тех, кто рядом, и вот эти вот громкие разговоры, это тоже, опять же, туда, в ту же копилку.
1: Иногда бывает, за наушниками и коллеги скрываются, причем, находясь в одном пространстве, до того доходит, что легче дозвониться, чем докричаться.
0: Да, да, есть и такое. Ну, вы поняли, да, друзья мои, сейчас все вынули, а если вы сейчас слушаете радио, окей, в наушниках.
1: Тогда оставляйте.
0: Да, конечно. Оставляйте. Мы продолжаем нашу музыкальную программу. Не так много времени остается до программы «Кто сегодня молодец?». Ждем ваших сообщений с приветами и поздравлением к нам на номер
1: 8-771-202-1006. Принимаем через мессенджер WhatsApp. Осталось буквально несколько минут.
0: О музыкальной программе «Иван» и песня «Черное платье. Белые ночи».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9:30 в стране.
4: Секунда, знаете, в секунду прям.
3: Однозначно. Работа, работа и праздник. Праздниками пятница, пятницы. А программа «Кто сегодня молодец» выходит по расписаниям в любую погоду. Приветствуем всех, кто с нами по-прежнему на 106 FM. Это радиостанция «Окей». Сегодня в студии для вас работают Дмитрий Давыдов.
4: И Елена Левитан.
3: Потому что мы сегодня вот так. Мы вернулись. Мы вернулись в эфир для того, чтобы вместе с нами начинать, ну, почти каждый день, проводить с вами время весело, беззаботно, заряжаться энергией, и потом проживать день радостно и весело, вечером подводя итоги для себя и своих близких где-то на своем любимом диване.
4: А вечером еще и Алишер добавит свою ложку.
3: Да, он-то ложку добавит, точно. Кстати, интересно, надо будет сегодня послушать его и поддержать, потому что, наверное, тоже будет волнительно.
4: Конечно, после такого перерыва.
3: Да, не забыл ли он, как говорится... Радио «Окей». Значит так, друзья мои, не так много пришло к нам сегодня сообщений, потому что подключение идет веерно. Но то, что нас слушают таксисты, наши постоянные радиослушатели, это однозначно. Начинай. Мы разделили с Дмитрием сообщения на две части. Вот ваш выход, господин Маузер.
4: Ну, я бы не сказал, что сообщений мало. По крайней мере, мне досталось три из них. И первый из них написал Сергей. Передает привет вам коллегам отдела. Доброе утро всем нашим коллегам. Передаю привет всему нашему дружному коллективу. Желаю продуктивного дня, хорошего настроения и чтобы сегодня начальство было добрым. Рабочие вопросы решались легко и без нервов. Всем удачи. Ну, начальство хорошо, когда всегда доброе, ну, да, за исключением тех моментов, когда действительно где-то кто-то накосячит. А в целом, да, присоединяюсь к словам Сергея и желаю всем хорошего, продуктивного дня, тем более, что впереди выходные и, ну, ни в коем случае нельзя брать дела на субботу и воскресенье. Заканчиваем все сегодня.
3: Да.
4: Еще одно сообщение прислала Мадина. Хочу поздравить сегодня моего брата Данияра. У него важное событие. Он получил новую должность. Неизвестно, правда, какую. Данияр, пусть новая работа принесет тебе успех, хорошие возможности и достойных людей рядом. Мы тобой гордимся. Удачи и только вперед. Вот мне кажется, что в какие-то спецслужбы, наверное, его взяли, потому что в противном случае нам бы раскрыли все подробности. И еще одно сообщение прислала наша постоянная слушательница Ольга. Доброе утро, Радио «Окей». Наконец-то дождались, пишет она нам. Два любимых ведущих снова в эфире. Давно вас вместе не слышали, уже успели соскучиться. А слушать вас вдвоем — отдельное удовольствие. Химия в эфире такая, что даже само радио начинает улыбаться. Спасибо за отличное настроение. Не пропадайте больше так надолго. Елена, я каждый день жду ваши гороскопы. Вот.
3: Моя ты зая, моя. Будет.
4: Страдал человек все это время и не знал. Вот с утра встаешь и не знаешь, что одеть, красное или синее, чтобы повезло. Может быть, сегодня надо вести себя тише мыши, а может быть, послать кого-нибудь подальше.
3: Конечно. Вот. Забить на работу или
4: теперь все будет расставлено по своим местам. С новосельем вас,
3: спасибо,
4: наши родные.
3: Спасибо,
4: вот такие
3: большое
4: сообщения.
3: Спасибо. У меня два сообщения. Одно Ерлан прислал, он передает... Здравствуйте, мое любимое радио! Хочу передать привет своей мамульчике Айгуль Маратовне. Пожелать ей крепкого здоровья, хорошего настроения и спокойного дня. Пусть все сегодня складывается именно так, как хочется. Люблю тебя. Я так обожаю такие сообщения. Ой, слушайте, ну это так просто. Это так, ну это же ничего не стоит. Ну как же хорошо на сердце. Даже я не мама Ерлана. Я не Айгуль Маратовна, но мне так хорошо.
4: А жаль, да?
3: Ну да, потому что мои-то дети, конечно, мне такого не напишут. И от Динарочки еще. Это тоже наши постоянные слушательницы. Они постоянно присылают сообщения. Подружки. У них целая команда. И они периодически, я не знаю, может, у них там график какой-то есть. Но тем не менее. Сегодня Динара передает сообщение «Привет, Алие». Алия, огромный тебе привет с самого утра. Желаю, чтобы все сегодня получилось и на работе, и вообще по жизни. Я не знаю, там, что они сегодня задумали. Пусть день принесет только хорошие эмоции и замечательные встречи. Услышимся вечером. Замечательно. Это Динара прислала.
4: Ну вот, как, наверное, человек хотел сразу всеобъемлющие сообщения, да. Поэтому чтобы вот прям по жизни везло.
3: Да?
4: Нет, присылайте каждый день маленькими порциями,
3: конечно.
4: Так будет работать лучше.
3: Ну да, правильно, то есть камешек по камешку, и вот целая вот стена вот этих вот, вот доброго, хорошего, мы возведем эту гору, счастья, радости, веселья, хорошего настроения. Так, по традиции, те, кто не получил персонального привета, ловите его от меня и от Дмитрия. Всем привет!
4: Маша, вам ручкой.
3: Да, и, конечно же, друзья мои, всем всего самого-самого-самого. Не смотрите на погоду вообще. Серый цвет, он ярче проявляет все остальное. Вот сегодняшний день – это как раз прекрасный фон для того, чтобы показать, насколько вы яркие, насколько вы солнечные, насколько вы единственные и неповторимые. А? Как вам такой подход?
4: Тем более, что дождя сегодня не предвидится, да и солнышко в отдельные часы должно выглядывать.
3: Будет, будет. Вот вчера, кстати, солнышко под вечер появилось.
4: Было.
3: И как будто прям вот и
4: лето. Как будто весна.
3: Да. Вот. Ну, я, да. Ладно.
4: Еще остановился на машине возле какой-то кулинарии, а оттуда выпечкой так пахнет, как будто куличи. Почему-то у меня первая ассоциация была.
3: Все смешалось,
4: да.
3: У тебя, да? Упал?
4: Нет.
3: Перекрестился?
4: Нет, я не занимаюсь такими делами.
3: Так, друзья, ну что, двигаемся вперед. У нас Вон Амур в программе стоит с композицией «Мархаба». И у нас еще есть один выход, Дмитрий, чтобы сказать что-то хорошее нашим слушателям. И чуть попозже.
4: Обязательно скажем.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Бурито, друзья мои, госпожа Устинова с песней «Разведи огонь» из репертуара Валерия Меладзе.
1: Не признал, я Бурито, кстати говоря.
0: Да ты что?
1: Да, песню знаю, а вот голос как-то...
0: Все уже, вот все, что мог. Все коллаборации, какие могли быть, со всеми все переделал, какие-то фрагменты повставлял. Ну, молодец.
1: Молодец, абсолютно.
0: Голос у него, конечно, тоже бесспорный, очень даже приятный. Ну, в общем-то, я думаю, все поняли, что именно Бурито и госпожа Устинова прозвучали в нашем эфире. 9:49 в стране. Пятница продолжается, набирает обороты. Сейчас, как я люблю повторять, самое активное био-время. Вот сейчас энергия должна бить ключом.
1: Именно в пятницу?
0: В любой день.
1: А, с утра.
0: Именно ближе к 10, вот человек самое активное время. Я знаю, что в некоторых компаниях в этот момент устраивают чаепитие, ну, в смысле, такой легкий, даже не кофе-брейк, я не знаю, ну, просто такой вот, то есть, чтобы поддержать еще больше.
1: Там... Мне кажется, все-таки пятница исключение, вечер пятница самое активное время.
0: Нет, вечером ты как-то, ты понимаешь, вечером сброс идет энергии, то есть вот такой рабочий, когда ты приходишь, такой, о, все, я все одно сделал, и начинаешь перестраиваться на выходные. Поэтому нам не хватает двух выходных.
1: Абсолютно не хватает.
0: Вот в понедельник бы прям вот еще, и прям было бы идеально.
1: А если был понедельник, нам бы еще и вторник захотелось.
0: Не-не-не, там уже устанешь. Потому что мы как-то разговаривали с Михаилом, с нашим радиослушателем, и я говорила, что вот мне, я точно знаю, что мне, чтобы вот восстановиться, нужна неделя. А Михаил сказал, да вы что, через 3 дня уже все, прям вот уже все.
1: Ну, Михаил такой человек, который может сидеть без дела.
0: Хотя я не знаю, может быть, я тоже на 4-й день уже что-то буду делать, но не такое активное.
1: Я буду активно лежать на диване.
0: Это тоже правильно, потому что сейчас для ленивых есть зарядки, для ленивых есть какие-то коучи, какие-то тренировки, все есть.
1: Зарядка вы имеете в виду от телефона, да, она не... обязательно должна быть под рукой, чтобы лежать на диване.
0: Зарядка, чтобы похудеть, привести себя в тонус.
1: А, ну мне это не надо. Куда же еще? Ветром унесет.
0: Но тогда ты будешь лежать, жирок накапливать, что ли?
1: Зима впереди.
0: Тоже верно. Ну, друзья, не знаю, сколько у нас получилось сегодня с Дмитрием развести огонь, но мы старались. Присылайте свои отзывы. Мы рады, что... Ну, потому что у нас бьет действительно ключом сейчас энергия. Мы вернулись в эфир. Это, безусловно, большое счастье, потому что, ну, во-первых, мы любим свою работу, мы любим радио. И быть с вами, понимая, что кто-то нас сейчас в данный момент неизвестно где, как, с кем, лежа, сидя, стоя, шагая, слушает радио, нам от этого, конечно, становится просто хорошо.
1: Надо вот такие дуэты почаще проводить.
0: Знаете, Дмитрий, я бы вот вас попросила сейчас. Дуэты, конечно, хорошо. Дуэты всегда хорошо.
1: А лучше трио, да?
0: Потому что всегда кто-то немного халявит.
1: В этом и вся соль.
0: Так, ну а заканчивая, скажем, подводя итог темы сегодняшнего эфира, мы в преддверии Дня города сегодня немного коснулись, ну скажем, такой эстетики, этики, городской культуры. Хотелось бы, еще и еще раз повторяюсь, чтобы наш город из года в год становился ярче, добрее, веселее, улыбчивее. О, улыбчивее.
1: Чем больше е, тем улыбчивее он становится.
0: Конечно. Поэтому, друзья, еще есть несколько таких, ну, скажем, не то что научных исследований, ну, всяких заметок. Вот Дейл Карнеги, например, был прав о том, что... И это топографы еще подтвердили.
1: Томографы?
0: Томографы.
1: Это которые голову проверяют?
0: Да, ага. Да. То есть снимают вот эти вот сигналы. Когда человек слышит свое собственное имя, в его мозге активизируются зоны удовольствия и внимания, которые молчат при любых других словах. Вот, например, вы обращаетесь, подходите к продавцу, к кому-то, там, консультанту и говорите «Спасибо, Назгуль», «Спасибо, Дмитрий». И ты понимаешь, или даже вот курьер, который приезжает, можно спросить, а как вас зовут? Вообще, они должны представляться. Или официант подходит, когда говорит, сегодня вас будет обслуживать Елена. И ты потом говоришь, хорошего дня вам, Елена. Понимаешь? И все, это тоже магия. У человека мгновенно переключается на позитив.
1: Понимаешь? Интересное наблюдение.
0: Умные люди сидят же, не я.
1: Не просто так свой хлеб едят.
0: Они же не как я сидят, просто ничего не делают. Все, вот на этом, пожалуй. Еще, конечно, про улыбку можно было сказать, но про улыбку это вот секрет утреннего доброго утра. Опять же, социологи провели интересный опыт в жилых комплексах. Честно тебе скажу, мои друзья сами провели такой опыт. Что сделали? То есть в одном подъезде все здоровались, а в другом нет. Ну, вот как обычно, то есть выходят, расходятся, как соседи. И я, когда это прочла, вот эту информацию, я думаю, блин, мне вот только мои друзья поехали в Питер к сыну, а они из Шымкента. люди, горячие, такие, общительные. И они что сделали? Они говорят, мы выходили каждый день на лавочку, и когда проходили в наш подъезд люди, мы им говорили, здравствуйте, мы ваши соседи. Вот, сначала это было...
1: Подайте копеечку.
0: Ну нет, они интеллигентные люди, воспитанные и состоятельные. И сначала, говорит, на нас сначала вот так оборачивались с опаской, потом стали тоже говорить «здравствуйте», а потом мы уже, говорит, сидим, разговариваем, не отвлекаясь, а подходит, говорит, «здравствуйте, как ваши дела там?» Все, пошел процесс, ты понимаешь?
1: Принесли так... культуру в культурную столицу.
0: Вот, вот, так вот, социологи провели опыт. Через месяц выяснилось, что жители здоровующегося подъезда начали оценивать свой уровень бытового счастья и безопасности на 30% выше. Простые два слова «доброе утро» в лифте с незнакомым человеком превращают чужой город в уютный дворовый мир. Понимаешь?
1: Здороваемся со всеми.
0: Доброе утро в лифте, доброе утро в подъезде, доброе утро в автобусе, доброе утро по дороге на работу, если кто-то на вас взгляд перевел. Ну и, конечно же, доброе утро всегда в эфире радиостанции «Окей».
1: Да, именно поэтому мы упоминаем всех наших слушателей по именам. Михаил, Аслан, Ольга, Александр. Кто там сегодня с нами еще был?
0: Александр.
1: Два Александра было.
0: Михаил, значит, еще один был.
1: В общем, всем, кто был сегодня с нами, всем вам хорошего дня.
0: А, и кто прислал сообщение? Абсолютно. Алия, Динара, девчонки.
1: Мадина, Сергей.
0: Да, всем доброе утро. Всем привет, всем хорошего дня, хорошего завершения рабочей недели. Яркой осени, мы еще ждем тепла. И самое главное, в чем мы точно уверены, в понедельник Дмитрий уже появится в эфире в 7 утра, так что будем просыпаться вместе. День становится меньше.
1: А нас становится больше.
0: Больше. И мы на своей частоте на 106 FM. С вами были Дмитрий Давыдов
1: и Елена Левитан.
0: Берегите себя. До встречи в эфире.
1: Всем пока.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей». Радио «Окей» на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Я в моменте, и пролетел, который день я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей» радио «Окей» – место не для грусти.
3: «Окей» 106 FM.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Места нет для грусти. 106 FM.

0: всего города. Радио.
1: Волна жизни ФМ.
0: Радио.
2: Жигатер, жигатер, жигатер.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: ОК. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Радио Окей. Место не для грусти. Радио Окей.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио Окей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
0: Вопросом размещения рекламы на Радио Окей звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью.
1: Снова за дверью.
0: Начнем с истерик.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Я думаю.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио ОК. Места нет для грусти.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей». «Радио «Окей»»

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Ауыр – тяжелый. Жеңіл – легкий. Қымбат – дорогой. Арзан – дешевый. Ауыр – жұмыс. Тяжелая работа. Ауыр – тяжелая. Жұмыс – работа. Ауыр – жұмыс. Қымбат – әтір. Дорогой парфюм. Қымбат – дорогой. Әтір – парфюм. Қымбат – әтір. Арзан көлік. Дешевый автомобиль. Арзан – дешевый. Көлік – автомобиль. Арзан – көлік.
0: Учим казахский язык

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для

айтпақшы. Греттияның әнұраны 158 шумақтан тұрады. Айтпақшы.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей,
3: радио са, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на чистоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет для группы.

Солнце светило всегда, всем хватало света. Но тучи сгустились вокруг,

0: Знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тип-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей».
3: «Окей» радиосы сенің жүрегінің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
2: ОК. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио ОК. Места не для

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.